Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: все.
1: Иваново FM.
2: Если друг

брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если он не скулит,

0: Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские аграрии подвели итоги развития отрасли за последние 5 лет. Мероприятие прошло с участием главы региона в рамках традиционного Дня поля. Станислав Воскресенский пообщался с представителями АПК и ответил на актуальные вопросы. Он отметил, что за последние годы производство молока в регионе выросло почти на 15%, мясо почти на 30%, урожай зерна также почти на треть. 55 тысяч гектаров передано в обработку. Отдельно обсудили тему с обеспечением топливом. Она особо значима для сельского хозяйства в период сезонных полевых работ. В Иванове пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Он отмечается во всех регионах страны 8 июля. Дата приурочена ко Дню памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских. Они почитаемы в России как хранители семьи и брака. В областной столице в этот день праздник состоится на Площади Победы. Начнется мероприятие с молебна об умножении любви, затем пройдет парад семей, вручение медалей за любовь и верность. Также в программе «Аквагрим» детская анимация, мастер-классы и семейная фотосессия в специальной фотозоне. В Ивановской области впервые состоялись игры героев. Соревнования собрали 130 атлетов. Это ветераны боевых действий, участники СВО из Ивановской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей. Наш край представляли команды из 14 муниципалитетов. Соревнования включали 4 дисциплины. Гиревой спорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука и кибатлетика. Спортсмены, ветераны боевых действий Ивановской области завоевали 8 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых медалей. Все победители получили медали, кубки и памятные подарки. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признали, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +19 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Любовь и...
6: золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
10: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас в небо.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 7 июля.
1: Год 1770.
2: 246 лет назад русская эскадра уничтожила турецкий флот в Чесменском сражении. Оно стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. Турки перед боем в Эгейском море превосходили русских не только по числу кораблей, орудий и людей, но и занимали более выгодную позицию. И тем не менее, в ночь на 7 июля русская эскадра под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Георгия Спиридова в составе 9 линкоров, 3 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и 17 мелких судов атаковала и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турки скрылись в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.
1: Год 1807.
2: Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В июне 1807 года Наполеон разгромил при Фридланде русскую армию Бениксена. После получения этого известия Александр приказал князю Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Генерал Калкрейт также явился к Наполеону от имени прусского короля, но Наполеон усиленно подчеркивал, что заключает мир именно с русским императором. Наполеон в это время находился на берегу Немана в городке Тильзите, ныне Советск, в Калининградской области. Русская армия и жалкие остатки прусской стояли на другом берегу. Князь Лобанов передал Наполеону желание императора Александра лично с ним увидеться. На другой день, 7 июля 1807 года, оба императора встретились на плоту посередине реки и около часа беседовали с глазу на глаз в крытом павильоне. В результате напряженных переговоров встреча завершилась подписанием 2 документов, невыгодного для России мирного договора и секретного союзного договора. Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии, что наносило значительный ущерб ее экономике. Российское общество негативно восприняло заключение мира и союза с Наполеоном, и не только из-за того, что русские помещики терпели убытки от прекращения торговли с Англией, но и по причине унизительности его условий для престижа империи. Александр I, сознавая это, фактически нарушал условия мира и налаживал экономические отношения с Англией через посредничество третьих стран. Такая двойственная политика российского императора раздражала Наполеона и, по мнению историков, способствовала принятию им решения о начале войны с Россией в 1812 году, с началом которой Тильзитский мир потерял силу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
11: Имплантация зубов от хороших докторов.
12: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские аграрии подвели итоги развития отрасли за последние 5 лет. Мероприятие прошло с участием главы региона в рамках традиционного Дня поля. Станислав Воскресенский пообщался с представителями АПК и ответил на актуальные вопросы. Он отметил, что за последние годы производство молока в регионе выросло почти на 15%, мясо почти на 30%, урожай зерна также почти на треть. 55 тысяч гектаров передано в обработку. Отдельно обсудили тему с обеспечением топливом. Она особо значима для сельского хозяйства в период сезонных полевых работ. В Иванове пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Он отмечается во всех регионах страны 8 июля. Дата приурочена ко дню памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских. Они почитаемы в России как хранители семьи и брака. В областной столице в этот день праздник состоится на площади Победы. Начнется мероприятие с молебна об умножении любви, затем пройдет парад семей, вручение медалей за любовь и верность. Также в программе «Аквагрим» детская анимация, мастер-классы и семейная фотосессия в специальной фотозоне. В Ивановской области впервые состоялись игры героев. Соревнования собрали 130 атлетов. Это ветераны боевых действий, участники СВО из Ивановской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей. Наш край представляли команды из 14 муниципалитетов. Соревнования включали 4 дисциплины. Гиревой спорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука и кибатлетика. Спортсмены, ветераны боевых действий Ивановской области завоевали 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Все победители получили медали, кубки и памятные подарки. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признали, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Любовь и...
6: Золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
9: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
11: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
13: Лето в разгаре. В Бигам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бигам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron I, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron I умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Чехия. С вами Иваново FM.
1: Кто проклял эту землю?

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские аграрии подвели итоги развития отрасли за последние 5 лет. Мероприятие прошло с участием главы региона в рамках традиционного Дня поля. Станислав Воскресенский пообщался с представителями АПК и ответил на актуальные вопросы. Он отметил, что за последние годы производство молока в регионе выросло почти на 15%, мясо почти на 30%, урожая зерна также почти на треть. 55 тысяч гектаров передано в обработку. Отдельно обсудили тему с обеспечением топливом. Она особо значима для сельского хозяйства в период сезонных полевых работ. В Иванове пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Он отмечается во всех регионах страны 8 июля. Дата приурочена ко Дню памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских. Они почитаемы в России как хранители семьи и брака. В областной столице в этот день праздник состоится на площади Победы. Начнется мероприятие с молебна об умножении любви, затем пройдет парад семей, вручение медалей за любовь и верность. Также в программе «Аквагрим» детская анимация, мастер-классы и семейная фотосессия в специальной фотозоне. В Ивановской области впервые состоялись игры героев. Соревнования собрали 130 атлетов. Это ветераны боевых действий, участники СВО из Ивановской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей. Наш край представляли команды из 14 муниципалитетов. Соревнования включали 4 дисциплины. Гиревой спорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука и кибатлетика. Спортсмены, ветераны боевых действий Ивановской области завоевали 8 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых медалей. Все победители получили медали, кубки и памятные подарки. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признали, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%, ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до +19 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
8: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
9: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
10: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Нина. Я хочу признаться в любви своему мужу. Любимый мой, я тебя очень сильно люблю. Ты самый лучший, самый надежный. Спасибо тебе за все. Целую.
2: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джалан J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый ровод. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском в центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
15: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии «Стволыгина».
16: Лечим зубки, не робея! у Свалыгина Андрея.
17: Телефон 59-29-49.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Лите. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют, но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Голос Утоснитивана. Владимирская область, село Чайково. УКН 12-333-00-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области отремонтируют еще две проблемные дороги. Прокуратура Родниковского района выявила множество выбоин на трассах Родники, Острецово и Каминский-Турдиево. Между тем, по ним ежедневно ездят школьные автобусы. Стражи закона обратились в суд. Фемида признала бездействие областного департамента дорожного хозяйства и обязала его привести дороги в порядок. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к авариям. Предполагается, что такие коррективы субъекты внесут в свои нормативные акты уже в этом году. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Ивановские аграрии подвели итоги развития отрасли за последние 5 лет. Мероприятие прошло с участием главы региона в рамках традиционного Дня поля. Станислав Воскресенский пообщался с представителями АПК и ответил на актуальные вопросы. Он отметил, что за последние годы производство молока в регионе выросло почти на 15%, мясо почти на 30%, урожая зерна также почти на треть. 55 тысяч гектаров передано в обработку. Отдельно обсудили тему с обеспечением топливом. Она особо значима для сельского хозяйства в период сезонных полевых работ. В Иванове пройдет праздник в честь Дня семьи, любви и верности. Он отмечается во всех регионах страны 8 июля. Дата приурочена ко дню памяти святых чудотворцев Петра и Февронии Муромских. Они почитаемы в России как хранители семьи и брака. В областной столице в этот день праздник состоится на площади Победы. Начнется мероприятие с молебна об умножении любви, затем пройдет парад семей, вручение медалей за любовь и верность. Также в программе «Аквагрим» детская анимация, мастер-классы и семейная фотосессия в специальной фотозоне. В Ивановской области впервые состоялись игры героев. Соревнования собрали 130 атлетов. Это ветераны боевых действий, участники СВО из Ивановской, Владимирской, Ярославской и Костромской областей. Наш край представляли команды из 14 муниципалитетов. Соревнования включали 4 дисциплины. Гиревой спорт, пауэрлифтинг, стрельба из лука и кибатлетика. Спортсмены, ветераны боевых действий Ивановской области завоевали 8 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей. Все победители получили медали, кубки и памятные подарки. Каждый четвертый россиянин этим летом планирует устроить цифровой детокс и временно отказаться от соцсетей. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Еще почти треть опрошенных признали, что хотели бы на время уйти из интернета, но пока не решились. При этом почти половина респондентов заявили, что не верят в цифровой детокс и будут пользоваться соцсетями, как обычно. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, местами грозы, атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%, ветер южный 2-4 метра в секунду, температура воздуха днем до +19 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 7 июля.
1: Год 1770.
2: 246 лет назад русская эскадра уничтожила турецкий флот в Чесменском сражении. Оно стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. Турки перед боем в Эгейском море превосходили русских не только по числу кораблей, орудий и людей, но и занимали более выгодную позицию. И тем не менее, в ночь на 7 июля русская эскадра под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Георгия Спиридова в составе 9 линкоров, 3 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и 17 мелких судов атаковала и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турки скрылись в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.
1: Год 1807.
2: Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В июне 1807 года Наполеон разгромил при Фридланде русскую армию Бениксена. После получения этого известия Александр приказал князю Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Генерал Калкрейт также явился к Наполеону от имени прусского короля, но Наполеон усиленно подчеркивал, что заключает мир именно с русским императором. Наполеон в это время находился на берегу Немана в городке Тильзите, ныне Советск, в Калининградской области. Русская армия и жалкие остатки прусской стояли на другом берегу. Князь Лобанов передал Наполеону желание императора Александра лично с ним увидеться. На другой день, 7 июля 1807 года, оба императора встретились на плоту посередине реки и около часа беседовали с глазу на глаз в крытом павильоне. В результате напряженных переговоров встреча завершилась подписанием 2 документов. Невыгодного для России мирного договора и секретного союзного договора. Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии, что наносило значительный ущерб ее экономике. Российское общество негативно восприняло заключение мира и союза с Наполеоном, и не только из-за того, что русские помещики терпели убытки от прекращения торговли с Англией, но и по причине унизительности его условий для престижа империи. Александр I, сознавая это, фактически нарушал условия мира и налаживал экономические отношения с Англией через посредничество третьих стран. Такая двойственная политика российского императора раздражала Наполеона и, по мнению историков, способствовала принятию им решения о начале войны с Россией в 1812 году, с началом которой Тильзитский мир потерял силу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
10: Говорит и показывает.

0: Идет дождь.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Всем здравствуйте, меня зовут Елизавета, и хочу признаться в большой любви к своему мужу Вадиму. Я тебя очень сильно люблю, ты самый прекрасный на свете муж и наш любимый папочка.
1: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Любовь и...
3: Золото на Иваново FM.
4: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
2: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
3: С бриллиантами.
4: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
8: С 18 июля в Иваново. Цирк Виват с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК Тополь. Належневская 55. Ноль Пёрс.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

вами Иваново FM. В Иванове 11 утра.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джелан J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
7: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам! Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак», Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
8: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Александр Мчалов. Я хочу поздравить свою будущую супругу Елену. Я ее очень сильно люблю, и скоро у нас будет свадьба.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново FM.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Ивановской области отремонтируют еще две проблемные дороги. Прокуратура Родниковского района выявила множество выбоин на трассах Родники Острецово и Каминский-Турдиево. Между тем, по ним ежедневно ездят школьные автобусы. Стражи закона обратились в суд. Фемида признала бездействие областного департамента дорожного хозяйства и обязала его привести дороги в порядок. Средства, которые регионы получают от штрафов за нарушение ПДД, планируют направлять только на улучшение дорог. Об этом сообщает ТАСС. Деньги можно будет использовать для ремонта аварийно опасных участков, изменения организации движения и устранения причин, которые могут приводить к авариям. Предполагается, что такие коррективы субъекты внесут в свои нормативные акты уже в этом году. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
0: золото на Иваново ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
0: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», на Лежневской, 55. Ноль пёс.
8: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

«Мона Лиза» отметились только что в эфире Иваново FM с такой немного лиричной песней, которая называется «Осколками». Если вам, друзья, хочется в течение ближайшего времени послушать все-таки что-нибудь пободрее, поэнергичнее, поинтереснее, повеселее, то хорошо, что вы настроились на 106.7 ровно в полдень, поскольку программа «Привет в обед» стартовала совсем недавно. На студийных сейчас 12.04. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этой самой программы, которая посвящена вашим приветам, вашим сообщениям и вашим музыкальным заявкам. До 13.00 вы нам можете написать по номеру 8-920-678-3148, туда, где вам удобно. Мы это все прочитаем, озвучим, передадим в эфире и песню вашу любимую поставим, если вы нам, конечно, напишите, какую песню вы хотите послушать. Если неудобно писать по номеру, есть группа ВКонтакте Иваново FM, туда тоже смело заходите, подписывайтесь и в личные сообщения там отправляйте те же самые приветы и музыкальные заявки. Мы их также абсолютно будем читать и озвучивать в эфире. Подходит к концу наша большая, грандиозная акция «Любовь и золото». И я совсем не преувеличиваю. В общем-то, финал состоится уже завтра. Вот в завтрашней нашей программе «Привет в обед» в 12.00 мы будем разыгрывать главный приз, за который, за возможность получить который вы боролись, друзья, в течение всего месяца. Главный приз – это золотые серьги с бриллиантами. Если вы уже получали ежедневные призы, а ежедневные призы у нас были тоже очень солидные, сертификат на покупку ювелирных украшений, если вы их уже получали, тогда завтрашний финал весь в вашем распоряжении. Обязательно в 12.00 настраивайтесь на Иваново FM, слушайте, выбирать победителя будем с помощью лутодрона, поэтому шансы у всех одинаковые. Ну а если вы вот прямо сейчас только проснулись, только услышали, только узнали вообще про существование такой акции, то до 12.30 вот сегодня у вас еще есть время заявку оставить, потому что еще один финальный сертификат ежедневный мы разыграем как раз-таки в рамках нашей сегодняшней программы. Поэтому, друзья, если желание есть, группа ВКонтакте, телеграм-канал Иваново FM вам в помощь. Выбирайте, что вам удобно, заходите, ищите QR-код, оставляйте заявку на участие. Есть у вас еще шанс попасть в списки финалистов. Мы сейчас слушаем группу «Мельница», а сразу после переходим к первым музыкальным заявкам.

0: Привет в обед.
1: На каждого зверя найдется свой охотник, и в этом с группой «Мельница» невозможно не согласиться. Ну а в программе «Привет в обед» на Иваново FM, конечно, найдется место для ваших сообщений и музыкальных заявок, друзья, тем более, что первое уже успело прилететь. Пишет Сергей: «Всем привет! В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности хочу пожелать гармонии в доме, тепла в душе и взаимопонимания с близкими. Сегодня Иван Купала, Рождество Иоанна Предтеча, глобальный день прощения, день победы с психосоматическими заболеваниями, день победы русского флота в Чесменском сражении. В общем, всех с праздниками и всем удачи. Кино «Группа крови» хочется послушать в данный момент. Сергей, во-первых, спасибо вам большое, что написали, а во-вторых, все, мне кажется, я вас раскрыл. Да, откуда вы обладаете такими познаниями в плане праздников? Вы просто работаете вот в каком-то комитете, который эти самые праздники утверждает и систематизирует, да, собирает. Поэтому все, мы вас раскрыли однозначно, но тем не менее присоединяюсь к вашим поздравлениям. И День семьи, любви и верности приближается, и остальные даты кажутся очень значимыми. В общем, не могу больше ничего плохого по этому поводу сказать. Группа «Крови» в исполнении группы «Кино». Тут вы, конечно, по хитам пошли. Послушаем прямо сейчас. Добавляю в эфирную сетку эту песню специально для вас. Она прозвучит. Спасибо, что заказали. Ну и раз уж День семьи, любви и верности был упомянут, не могу еще раз не напомнить вам, друзья, про то, что уже завтра, в этот самый День любви, семьи и верности, состоится финал нашей большой акции «Любовь и золото», в рамках которой мы разыграем золотые серьги с бриллиантами. Спонсор подарков — ювелирная улица Приволжска, уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, «Диамант», «Золотой стиль», «Соколов», город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и «Новиков», город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. А прямо сейчас на 106,7 кино «Группа крови».

0: Реклама на Иваново FM.
1: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Лето в разгаре. В Бегам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бегам.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
6: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
7: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
6: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
7: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
6: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
8: Уважаемый Сергей Хлебников, Иваново FM поздравляет вас. Сегодня день, когда весь мир учится прощать, а это значит, что у вас есть отличный повод простить себе все небольшие оплошности. Желаем вам, чтобы вы не держали обиды, а только хлебосольно встречали гостей и радовались жизни. Крепкого здоровья и профессиональных успехов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Группу «Инкогнито» послушали на 106.7 только что. Между прочим, в плейлист ее добавил наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, в качестве музыкального презента для одного из подписчиков группы ВКонтакте «Иван ВФМ», который сегодня празднует день рождения. Еще и поздравление это какое было. Я надеюсь, вы оценили, друзья. Совместная работа «Sedless» и «Casual» под названием «Романтики» далее в наших музыкальных планах. За это говорим спасибо Дмитрию. Он пишет: «Привет, Иван ВФМ и все причастные. Всем участвующим в розыгрыше желаю удачи и, конечно, победы. А даже если ее не состоится, надо помнить, что участие тоже было весьма и весьма приятным. Все будьте в хорошем настроении, дожди скоро кончатся и лето вернется». Дмитрий, ну правда, спасибо вам большое за такое сообщение. Мне нравится, что за все время, пока мы вот в последние несколько месяцев находимся в эфире, слушатели Иванова ФМ кем только не были. И неравнодушными, и внемлющими, и причастными. Это замечательно, друзья. Эту тенденцию ни в коем случае не прекращаем. Я присоединяюсь к вашим пожеланиям и желаю удачи и победы всем, кто участвует в нашем розыгрыше. На одного финалиста, кстати, станет совсем скоро больше, потому что уже в 12:30, да, ну плюс-минус пару минут, мы созвонимся с одним из наших участников, кто оставлял заявку на акцию «Любовь и золото», и предложим ему в прямом эфире признаться в любви и получить сертификат на покупку ювелирных украшений. Дожди однозначно кончатся совсем скоро, главное этого дождаться, и мы с этим однозначно справимся. А группа «Sedless» совместно с группой «Casual» представит нам песню «Романтики» уже прямо сейчас.

0: золото на Иваново-ФМ.
1: В городе лето, правильно, абсолютно спела группа Ума Турман, но есть и другие приятные моменты, которые присутствуют в этом городе. В частности, любовь и золото, за которые ответственна наша большая акция, которая идет уже очень долго. Но вот сегодня разыгрываем финальный сертификат, финальную участницу замечательную отправляем за золотыми сережками с бриллиантами участвовать в розыгрыше главного приза. Со мной прямо сейчас на связи Елена. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас с настроением-то сегодня дела обстоят, Елена? Расскажите нам в двух словах.
2: Настроение прекрасное, несмотря на то, что шел дождь. Ну вот он уже закончился, я немножко в отпуске, и вы мне позвонили.
1: Какая хорошая формулировка, мне очень понравилось. Немножко в отпуске. Ну, я надеюсь, что немножко вы не отдыхаете на полную силу, может быть, потому что еще какие-то там рабочие моменты остались. Но как бы то ни было, вы с ними обязательно справитесь и будете отдыхать на полную. А сейчас давайте я спрошу у вас, готовы ли вы признаться в любви, Елена?
2: Ой, муж своему любимому.
1: Так, хорошо.
2: Да, готова.
1: Да, хорошо, давайте, мы вас слушаем.
2: Ой. Вовочка, солнышко мое, люблю тебя. Ты все это прекрасно знаешь, люблю еще с детства. И вот пришлось мне прождать практически 20 лет. И мы с тобой вместе теперь. Теперь уже навсегда.
1: Елена, я просто, извините, не хотел прерывать. Думал, мало ли, может быть, куда-то еще мысль пойдет. Я заслушался еще немножко. Замечательная история. Я люблю, вот честно, такие моменты, когда любовь один раз и на всю жизнь. Поэтому мы вас поздравляем. Вручаем вам сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». И, безусловно, отправляем в завтрашний финал за сережками с бриллиантами. Как знать, может быть, они достанутся именно вам. Разыгрывать мы их будем с помощью лотерей трона, поэтому шансы у всех одинаковые. Вот так вот.
2: Замечательно. Очень замечательно.
1: Да. Понятно. Завтра в 12:00, если что, настраивайтесь на Иваново FM, слушайте финал. Сейчас тоже трубочку не кладите, я вам расскажу, где получать сертификат. А пока напомню, друзья, что спонсор нашей акции — Ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

«Пикник» отзвучали на Иваново FM только что, а мы возвращаемся к вашим музыкальным заявкам в программе «Привет в обед», друзья. Есть запрос на песню «Такие дела» в исполнении «Чижа» от Алексея с наилучшими пожеланиями хорошего настроения для всех. Для всех, точка. Алексей, спасибо вам большое за то, что написали, за то, что пожелали хорошего настроения. Это важно. Послушаем «Чижа» и компанию с песней «Такие дела» уже буквально вот через несколько мгновений. Поэтому обязательно дождитесь, если вы у приемника в ожидании этой композиции. Скоро ваши ожидания оправдаются и исполнятся. До завершения этого часа, друзья, есть еще 20 минут, поэтому если хотите что-нибудь послушать, обязательно пишите по номеру 8-920-678-3148 или в нашу группу ВКонтакте «Иваново FM». Заказать можно практически все, что угодно. Мы передадим ваш привет, передадим поздравления, передадим пожелания, послушаем вместе с вами любимую песню. В общем, не вижу причин отказывать себе в маленьких радостях в начале будней недели.

0: Реклама на Иваново FM. Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
1: Любовь и
2: золото на Иваново-ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи! 0+.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская 55. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
12: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
13: Уважаемая Елена Егорова, Иваново ФМ от всей души поздравляет вас. Сегодня глобальный день прощения, когда принято отпускать обиды и начинать с чистого листа, а это значит, что ваша жизнь всегда будет полна света и добрых людей. Желаем вам, чтобы вы прощали себя за мелкие слабости и не держали зло на погоду, даже если идет дождь.
0: С вами Иваново ФМ.

Возвращаюсь к микрофону, друзья, чтобы озвучить финальное сообщение нашей сегодняшней программы «Привет в обед». Пишет Валерий. Привет, Иваново ФМ, а также всем слушателям этой радиостанции. Хочу признаться в любви самой восхитительной, самой милой, самой очаровательной, самой светлой и самой доброй девушке на планете – Матвеевой Лилии. И попросить поставить песню FPG «Стремиться», если есть. Валерий, по такому случаю, она, конечно же, есть, и я уже добавил ее в нашу эфирную сетку, поэтому вместе с вами послушаю уже совсем скоро. Спасибо вам большое за сообщение. Вы замечательные слова нам прислали. Я надеюсь искренне, что Лилия, девушка с прекрасным именем, услышит эти замечательные слова. Вернее, уже услышала и напишет вам обязательно что-нибудь в ответ. Группа FPG отметится на нашей волне уже совсем скоро, поэтому обязательно дождитесь. Я на сегодня с вами прощаюсь, друзья. Услышимся завтра в 12:00. Про приветы и музыкальные заявки не забудем, но, конечно, посвятим большую часть нашей программы финалу акции «Любовь и золото». Будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами в День любви, семьи и верности. Если вы стали финалистом этой акции, обязательно эфир наш слушайте. Спонсор игры – Ювелирная улица Приволжская. На Ювелирной улице Приволжская роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение – это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты в ассортименте представлены модели для любого стиля – от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В областном центре полным ходом идет ремонт стратегической магистрали улицы Громобоя. Эта дорога связывает два основных проспекта в Иванове – Ленина и Шереметьевский, обеспечивает транспортную доступность жилой застройки и объектов социальной сферы. Сейчас на ремонтном участке отфрезеровано старое покрытие, выполнено устройство выравнивающего и нижнего слоев асфальтового покрытия проезжей части, установлены бордюры на проезжей части, парковках, тротуарах. На 75% заасфальтированы тротуары. Завершить работы планируют в конце сентября. Шоу за мошенничество будут судить молодого иностранца. По версии следствия, 21-летний обвиняемый в интернете вступил с неустановленными лицами в сговор на хищение денежных средств граждан. В январе этого года по указанию соучастников он приехал в Шую, где забрал у введенной в заблуждение пожилой женщины более 1 300 000 рублей. Похищенные деньги он передал неустановленному лицу в Москве, получив вознаграждение в размере 10 000 рублей. В День семьи, любви и верности в 4-м Ивановском роддоме пройдет День открытых дверей. На мероприятии будущие родители смогут познакомиться со специалистами роддома, встретиться с врачом и получить ответы на интересующие вопросы. Также для них проведут экскурсию по отделениям, расскажут об условиях пребывания и разъяснят порядок госпитализации и организации медицинской помощи. Участие только по предварительной записи. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. При этом в службу занятости обращались чуть меньше 23% безработных. Большинство опрошенных, почти 65%, искали работу с помощью друзей, родственников и знакомых. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 7 июля.
1: Год 1770.
2: 246 лет назад русская эскадра уничтожила турецкий флот в Чесменском сражении. Оно стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. Турки перед боем в Эгейском море превосходили русских не только по числу кораблей, орудий и людей, но и занимали более выгодную позицию. И тем не менее, в ночь на 7 июля русская эскадра под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Георгия Спиридова в составе 9 линкоров, 3 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и 17 мелких судов атаковала и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турки скрылись в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны 1768-1779.

0: 1774 году. Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.
1: Год 1807.
0: Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В июне 1807 года Наполеон разгромил при Фридланде русскую армию Бениксена. После получения этого известия Александр приказал князю Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Генерал Калкрейт также явился к Наполеону от имени прусского короля, но Наполеон усиленно подчеркивал, что заключает мир именно с русским императором. Наполеон в это время находился на берегу Немана в городке Тильзите, ныне Советск, в Калининградской области. Русская армия и жалкие остатки прусской стояли на другом берегу. Князь Лобанов передал Наполеону желание императора Александра лично с ним увидеться. На другой день, 7 июля 1807 года, оба императора встретились на плоту посередине реки и около часа беседовали с глазу на глаз в крытом павильоне. В результате напряженных переговоров встреча завершилась подписанием двух документов – невыгодного для России мирного договора и секретного союзного договора. Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии, что наносило значительный ущерб ее экономике. Российское общество негативно восприняло заключение мира и союза с Наполеоном, и не только из-за того, что русские помещики терпели убытки от прекращения торговли с Англией, но и по причине унизительности его условий для престижа империи. Александр I, сознавая это, фактически нарушал условия мира и налаживал экономические отношения с Англией через посредничество третьих стран. Такая двойственная политика российского императора раздражала Наполеона и, по мнению историков, способствовала принятию им решения о начале войны с Россией в 1812 году, с началом которой Тильзитский мир потерял силу.
2: Занавес времени. История государства российского. Реклама на Иваново ФМ.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие!
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
9: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Голос Утазникева, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
11: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Юлия, и я хочу признаться в любви своему бывшему будущему мужу. Завтра у нас состоится повторное бракосочетание, и, Санька, хочу сказать тебе одно, я тебя очень-очень сильно люблю.
2: Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026 в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
1: золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
1: С бриллиантами!
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново-ФМ.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос Homebot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды благодаря

0: благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, RON-AI умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в Мастак. Так.ру.
5: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь». Належневская, 55. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джелант J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново FM.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
6: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Окна, двери, потолки, расстрой.
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
13: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
12: Телефон 59-29-49.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. В областном центре полным ходом идет ремонт стратегической магистрали улицы Громобоя. Эта дорога связывает два основных проспекта в Иванове – Ленина и Шереметьевский, обеспечивает транспортную доступность жилой застройки и объектов социальной сферы. Сейчас на ремонтном участке отфрезеровано старое покрытие, выполнено устройство выравнивающего нижнего слоев асфальтового покрытия проезжей части, установлены бордюры на проезжей части, парковках, тротуарах. На 75% заасфальтированы тротуары. Завершить работы планируют в конце сентября. В Шуе за мошенничество будут судить молодого иностранца. По версии следствия, 21-летний обвиняемый в интернете вступил с неустановленными лицами в сговор на хищение денежных средств граждан. В январе этого года, по указанию соучастников, он приехал в Шую, где забрал у введенной в заблуждение пожилой женщины более 1 300 000 рублей. Похищенные деньги он передал неустановленному лицу в Москве, получив вознаграждение в размере 10 000 рублей. В День семьи, любви и верности в 4-м Ивановском роддоме пройдет День открытых дверей. На мероприятии будущие родители смогут познакомиться со специалистами роддома, встретиться с врачом и получить ответы на интересующие вопросы. Также для них проведут экскурсию по отделениям, расскажут об условиях пребывания и разъяснят порядок госпитализации и организации медицинской помощи. Участие только по предварительной записи. В России женщины в среднем ищут работу почти 6 месяцев, мужчины около 5. Такие данные за май приводит ТАСС со ссылкой на Росстат. При этом в службу занятости обращались чуть меньше 23% безработных. Большинство опрошенных, почти 65%, искали работу с помощью друзей, родственников и знакомых. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.

0: Буланова FM.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Новая норма коснется граждан, которые используют платные стоянки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В министерстве подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машин, а с их использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
9: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-333-00-263.
11: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я хочу признаться в любви своему супругу. Его зовут Сергей. В этом году у нас серебряная свадьба. Дорогой, я очень тебя люблю. И я надеюсь, наша любовь взаимна. Я рада, что ты у меня есть.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу «Иваново-ФМ» ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на «Иваново-ФМ».
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания.

0: не волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, RON-AI умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

перекосил, разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Я хочу признаться в любви своему самому любимому, самому дорогому, самому нежному, заботливому мужу Михаилу. Я очень рада, что он появился в моей жизни. Мы с ним воспитываем двух замечательных ребятишек, и я хочу очень сильно, чтобы наша с ним вот эта вот семейная жизнь продолжалась в таком же счастливом ключе. Я его очень сильно люблю.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин? Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
2: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
1: В офис надо приезжать?
2: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
1: А в субботу?
2: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
3: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
4: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
5: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джеланд J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
4: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
6: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Олимп Плюс – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б.
13: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
14: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
13: Телефон 59-29-49. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь» на Лежневская, 55. Ноль пёс.
8: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На платформе «Красная Талка» подрядчик выходит на завершающий этап работ по благоустройству. Здесь произведена установка гранитного бортового камня, уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне. Также приступили к укладке плитки в зоне подъезда автотранспорта, обустроили разворотное кольцо. Также подрядчик заасфальтировал проезжую часть для движения транспорта, обустроил уличное освещение. Впереди озеленение территории, установка декоративного освещения и малых архитектурных форм. Завершить работы должны к 25 июля. Напомним, «Орланы» в городской черте начнут курсировать с 1 августа. Первыми станциями станут «Красная Талка» и «Курьянова». В Ивановской области трое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении участника СВО. По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманом склонили ранее знакомого им местного жителя, проходившего службу в зоне СВО, к заключению фиктивного брака с обвиняемой. При этом фактически в брачных отношениях они не состояли. После гибели мужчины в октябре 2025 года обвиняемые направили документы на выплату. Всего они получили более 15 миллионов рублей, которые разделили между собой, в том числе потратили на приобретение автомобилей. Сейчас все трое заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Жители Ивановской области более 1250 раз за минувшую неделю пожаловались на укусы клещей. Данные сообщают в Управлении регионального Роспотребнадзора. По результатам лабораторных исследований снятых клещей, возбудители клещевого энцефалита не выделялись. Из общего числа обследованных клещей в 22% случаев выделен возбудитель боррелиоза, в 2% обнаружен возбудитель моноцентарного эрлихиоза. За текущий эпидсезон зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом у жителей Ивановской области. Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет «Коммерсант», чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали больше 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 77 рублей 64 копейки. Официальный курс евро 88 рублей 12 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
4: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи 0+.
5: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в «Мастак».
6: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос Утрозднедева, Владимирская область, село Чириково. ОКН 12-333-00-263.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Лето в разгаре. В «Бегам» жаркая распродажа. 10 и 11 июля скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в «Бегам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Новая норма коснется граждан, которые используют платные стоянки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В министерстве подчеркивают, что эта инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машин, а с их использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: живешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в Автоэкспресс Хавейл Про. Только до 31 июля внедорожники Хавейл H3 от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества Хавейл H3. Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново-ФМ.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На платформе «Красная Талка» подрядчик выходит на завершающий этап работ по благоустройству. Здесь произведена установка гранитного бортового камня, уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне. Также приступили к укладке плитки в зоне подъезда автотранспорта, обустроили разворотное кольцо. Также подрядчик заасфальтировал проезжую часть для движения транспорта, обустроил уличное освещение. Впереди озеленение территории, установка декоративного освещения и малых архитектурных форм. Завершить работы должны к 25 июля. Напомним, «Орланы» в городской черте начнут курсировать с 1 августа. Первыми станциями станут «Красная Талка» и «Курьянова». В Ивановской области трое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении участника СВО. По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманом склонили ранее знакомого им местного жителя, проходившего службу в зоне СВО, к заключению фиктивного брака с обвиняемой. При этом фактически в брачных отношениях они не состояли. После гибели мужчины в октябре 2025 года обвиняемые направили документы на выплату. Всего они получили более 15 миллионов рублей, которые разделили между собой, в том числе потратили на приобретение автомобилей. Сейчас все трое заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Жители Ивановской области более 1250 раз за минувшую неделю пожаловались на укусы клещей. Данные сообщают в Управлении регионального Роспотребнадзора. По результатам лабораторных исследований, снятых клещей, возбудители клещевого энцефалита не выделялись. Из общего числа обследованных клещей в 22% случаев выделен возбудитель боррелиоза, в 2% обнаружен возбудитель моноцентарного эрлихиоза. За текущий эпидсезон зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом у жителей Ивановской области. Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет «Коммерсант», чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали больше 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 7 июля.
1: Год 1770.
2: 246 лет назад русская эскадра уничтожила турецкий флот в Чесменском сражении. Оно стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота. Турки перед боем в Эгейском море превосходили русских не только по числу кораблей, орудий и людей, но и занимали более выгодную позицию. И тем не менее, в ночь на 7 июля русская эскадра под командованием графа Алексея Орлова и адмирала Георгия Спиридова в составе 9 линкоров, 3 фрегатов, 1 бомбардирского корабля и 17 мелких судов атаковала и уничтожила флагманский корабль турецкого флота. Турки скрылись в Чесменской бухте и были там заблокированы русскими кораблями. Победа русского флота в Чесменском сражении оказала большое влияние на дальнейший ход русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Благодаря этой победе русский флот серьезно нарушил турецкие коммуникации в архипелаге и установил эффективную блокаду Дарданелл.
1: Год 1807.
2: Начались русско-французские переговоры, завершившиеся подписанием Тильзитского мира. В июне 1807 года Наполеон разгромил при Фридланде русскую армию Бениксена. После получения этого известия Александр приказал князю Лобанову-Ростовскому ехать во французский лагерь для переговоров о мире. Генерал Калкрейт также явился к Наполеону от имени прусского короля, но Наполеон усиленно подчеркивал, что заключает мир именно с русским императором. Наполеон в это время находился на берегу Немана в городке Тильзите, ныне Советск, в Калининградской области. Русская армия и жалкие остатки прусской стояли на другом берегу. Князь Лобанов передал Наполеону желание императора Александра лично с ним увидеться. На другой день, 7 июля 1807 года, оба императора встретились на плоту посередине реки и около часа беседовали с глазу на глаз в крытом павильоне. В результате напряженных переговоров встреча завершилась подписанием 2 документов. Невыгодного для России мирного договора и секретного союзного договора. Россия обязалась присоединиться к континентальной блокаде своего бывшего союзника Англии, что наносило значительный ущерб ее экономике. Российское общество негативно восприняло заключение мира и союза с Наполеоном, и не только из-за того, что русские помещики терпели убытки от прекращения торговли с Англией, но и по причине унизительности его условий для престижа империи. Александр I, сознавая это, фактически нарушал условия мира и налаживал экономические отношения с Англией через посредничество третьих стран. Такая двойственная политика российского императора раздражала Наполеона и, по мнению историков, способствовала принятию им решения о начале войны с Россией в 1812 году, с началом которой Тильзитский мир потерял силу.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 700 000 рублей. Звоните прямо сейчас. 50 00 45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50 00 45.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Космопарк работает. Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса?

0: космоса. Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
1: В магазине «Мастак» есть все к сезону. Лопаты, грабли, тележки, культиваторы, мотоблоки, триммеры, газонокосилки, измельчители веток, насосы, шланги и еще много-много всего. Ждем вас в магазине «Мастак», Смирнова 2.
2: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
3: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Лето в разгаре. В Бигам жаркая распродажа. 10 и 11 июля. Скидки до 30% на весь инструмент. Садовую технику, расходные материалы, товары для водоснабжения. Поймай свою выгоду в Бигам.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу признаться в любви своему любимому дорогому мужу. Алексей, я тебя очень-очень люблю. Спасибо тебе за твою заботу, за твое отношение ко мне. Всего тебе хорошего, чтобы тебя так же любила твоя жена. Ну, то есть я.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

Не течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про?

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Первый в мире робот-пылесос со встроенным парогенератором. LG анонсировал робот-пылесос HomeBot AI Object Collection Ron Eye, главной особенностью которого стала первая в мире система с двойной подачей пара. Новинка выйдет в двух версиях. Модель Hidden Station комплектуется док-станцией высотой 15 сантиметров, которую можно установить под кухонным гарнитуром за цоколем. Станция поддерживает автоматическую подачу и слив воды, благодаря чему пользователю не придется вручную обслуживать резервуары. Вторая версия Object Station выполнена в виде отдельной напольной станции, напоминающей небольшой приставной столик. В обоих случаях робот скрывается за автоматически открывающейся дверцей, которая остается закрытой, когда устройство находится на зарядке. Но главной особенностью стала система обработки паром. Во время мытья полов робот подает пар температурой 100 градусов Цельсия непосредственно на вращающиеся швабры, что должно помочь справляться с засохшими загрязнениями. После завершения уборки док-станция самостоятельно промывает насадки горячей водой и паром той же температуры. По данным LG, такой способ очистки позволяет уничтожить до 99,99% четырех распространенных видов вредоносных бактерий. Затем насадки просушиваются теплым воздухом, а сама станция удаляет остаточную влагу для предотвращения появления неприятного запаха. Пылесос оснащен двигателем с силой всасывания 30 Вт, вращающимися со скоростью 180 оборотов в минуту моющими насадками, а также выдвижной боковой щеткой, которая позволяет эффективнее очищать углы. Конструкция основной щетки, как утверждает производитель, снижает вероятность наматывания волос. За навигацию отвечает система искусственного интеллекта в сочетании с 8 датчиками. Робот способен распознавать более 120 типов объектов, включая провода, цветочные горшки и экскременты домашних животных. При обнаружении препятствий устройство отправляет уведомление через приложение и после освобождения прохода автоматически возвращается к пропущенным участкам. Кроме того, Ron Eye умеет менять режим уборки в зависимости от помещения, например, увеличивая мощность всасывания на кухне. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3 2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейд-ин». Предложение ограничено, не является офертой.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново FM.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
12: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
11: Телефон 59-29-49.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
15: А это что?
16: Это научился концерт. Юбилейный. Очень редкий, я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: 7 вечера. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На платформе «Красная Талка» подрядчик выходит на завершающий этап работ по благоустройству. Здесь произведена установка гранитного бортового камня, уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне. Также приступили к укладке плитки в зоне подъезда автотранспорта, обустроили разворотное кольцо. Также подрядчик заасфальтировал проезжую часть для движения транспорта, обустроил уличное освещение. Впереди озеленение территории, установка декоративного освещения и малых архитектурных форм. Завершить работы должны к 25 июля. Напомним, орланы в городской черте начнут курсирует с 1 августа. Первыми станциями станут Красная Талка и Курьянова. В Ивановской области трое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении участника СВО. По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманом склонили ранее знакомого им местного жителя, проходившего службу в зоне СВО, к заключению фиктивного брака с обвиняемым. При этом фактически в брачных отношениях они не состояли. После гибели мужчины в октябре 2025 года обвиняемые направили документы на выплату. Всего они получили более 15 миллионов рублей, которые разделили между собой, в том числе потратили на приобретение автомобилей. Сейчас все трое заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Жители Ивановской области более 1250 раз за минувшую неделю пожаловались на укусы клещей. Данные сообщают в Управлении регионального Роспотребнадзора. По результатам лабораторных исследований снятых клещей возбудители клещевого энцефалита не выделялись. Из общего числа обследованных клещей в 22% случаев выделен возбудитель боррелиоза, в 2% обнаружен возбудитель моноцентарного эрлихиоза. За текущий эпидсезон зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом у жителей Ивановской области. Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет «Коммерсант», чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали больше 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
1: Алло, страховой магазин, вы можете оформить мне...

0: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ запустил производство новой версии «Искры». Универсал с более мощным двигателем на 106 лошадиных сил можно будет купить с механической коробкой передач. Раньше этот мотор был доступен только в связке с вариатором. Новая механика шестиступенчатая. Машина с ней работает тише пятиступки. Она динамичнее и комфортнее на трассе. Джелант J6 получит полный привод. Производство запустят в конце июля. У дилеров новинка появится в августе-сентябре. На первом этапе полный привод будет доступен только в топовой комплектации. Двигатель и трансмиссия те же, что и у переднеприводной версии. Турбомотор на 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый робот. Из линейки Exeed пропали кроссоверы TXL и LX. Обе модели убрали официально с сайта производителя. У более дорогого TXL замена уже есть. Недавно в продажу поступил STO MX. Это машина того же класса и тоже на базе Exeed, но марка и сборка российские. А вот у бестселлера Exeed модели LX прямой замены нет. Недавно в России представили новый флагманский седан Хончи Гуоя. Это замена Майбаху и альтернатива российскому люксовому бренду Аурус. Хончи Гуоя – это гражданская версия лимузинов, которые использует китайская политическая и бизнес-элита. У нас машина тоже в основном рассчитана на государственные и корпоративные автопарки. Подробнее о новом Хончи Гуоя расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать внутрь. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООС «Возгибала», Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-00-263.
7: С 18 июля в Иваново цирк «Виват» с программой «Полосатый рейс». Вас ждут тигры, медведи, клоуны. Купол цирка УТРК «Тополь», Належневская, 55, 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: МВД займется проработкой вопроса о пересмотре и дополнении минимальных требований к транспорту, которые используют для приема экзаменов на водительские права. Такое положение содержится в утвержденной правительством стратегии, сообщает ТАСС. Сейчас машины для обучения в автошколах должны отвечать минимальным требованиям правил дорожного движения. По правилам, учебные авто должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормозом, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак, что это учебный автомобиль. Сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач. В России планируют оптимизировать режим работы светофоров на железнодорожных переездах и установить дополнительные заграждения. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. В границах ЖД-переездов планируется заменить конструкции межрельсового настила, дооснастить переезды сигнализацией, шлагбаумами и дорожными зеркалами. Ответственными за выполнение этих мероприятий назначены Минтранс, МВД и органы субъектов России с участием РЖД. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: работе. С вами Иванова. В Иванове 8 вечера. Радиоканал Иванова ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Новости на Иванова ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. На платформе «Красная Талка» подрядчик выходит на завершающий этап работ по благоустройству. Здесь произведена установка гранитного бортового камня, уложена тротуарная плитка на пешеходной зоне. Также приступили к укладке плитки в зоне подъезда автотранспорта, обустроили разворотное кольцо. Также подрядчик заасфальтировал проезжую часть для движения транспорта, обустроил уличное освещение. Впереди озеленение территории, установка декоративного освещения и малых архитектурных форм. Завершить работы должны к 25 июля. Напомним, «Орланы» в городской черте начнут курсировать с 1 августа. Первыми станциями станут «Красная Талка» и «Курьянова». В Ивановской области трое местных жителей обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере в отношении участника СВО. По версии следствия, в феврале 2025 года фигуранты обманом склонили ранее знакомого им местного жителя, проходившего службу в зоне СВО, к заключению фиктивного брака с обвиняемой. При этом фактически в брачных отношениях они не состояли. После гибели мужчины в октябре 2025 года обвиняемые направили документы на выплату. Всего они получили более 15 миллионов рублей, которые разделили между собой, в том числе потратили на приобретение автомобилей. Сейчас все трое заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Жители Ивановской области более 1250 раз за минувшую неделю пожаловались на укусы клещей. Данные сообщают в Управлении регионального Роспотребнадзора. По результатам лабораторных исследований снято клещей, возбудители клещевого энцефалита не выделялись. Из общего числа обследованных клещей в 22% случаев выделен возбудитель боррелиоза, в 2% обнаружен возбудитель моноцентарного эрлихиоза. За текущий эпидсезон зарегистрирован один случай заболевания клещевым боррелиозом у жителей Ивановской области. Рособорнадзор назвал основные ошибки, которые допускали участники ЕГЭ по географии в этом году. Как пишет «Коммерсант», чаще всего выпускникам не хватало понимания общих географических закономерностей, знания терминов и географических названий. Экзамен в основной день сдавали больше 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 22.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Награды. Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
0: «Мясной гурман».
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново FM.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
8: Ищите надежный садовый инструмент? Тогда вам к нам. Магазин «Мастак». Широкий ассортимент триммеров, газонокосилок, культиваторов, измельчителей и ручного садового инструмента известных мировых брендов. Качество, надежность, гарантия. Магазин «Мастак». Смирнова 2, Пассаж и в mastak.ru.
9: Пришла пора сделать шаг навстречу мечте. Пора выбрать новую квартиру. Меланжевый комбинат. Торопитесь. Сейчас всего от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 50-00-45. Индивидуальное отопление. Огороженная территория. Детская площадка во дворе. ЖК «Форвард». 50-00-45.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта. Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-233-50-263.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
8: Телефон 59-29-49.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Градус выше, цены ниже. Объявляем жаркие дни в «Автоэкспресс Хавейл Про». Только до 31 июля внедорожники «Хавейл H3» от 2 миллионов 399 тысяч рублей. Повышенная проходимость, экономичный расход топлива и надежность от уверенного производителя. Оцените реальные преимущества «Хавейл H3». Ждем вас в дилерском центре «Автоэкспресс Хавейл Про» по адресу Иваново, Калинова, Садовая 5А. Цена автомобиля «Хавейл H3-2026» в комплектации «Оптимум» с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой.
2: Космопарк работает! Выставка космоса для всей семьи открыта! Как звучит голос на других планетах? Что делает сковородка в музее космоса? Это и многое другое до 2 августа в ТРЦ «Серебряный город». Приходи, 0+.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

10 вечера.

вами Иваново FM. В Иванове 11 вечера.

0: Иваново FM.
1: Не ощутив подвоха, душа остается нищей, уходит от нас эпоха.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

Они прогуляли школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла.

север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: полюби, остальное на чай, остальное на чай, остальное на.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

Время течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ» – первое областное радио.

после о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.